Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
4: Уникенше сентябрь, Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр жыршылар.
7: Дәртле жырлар.
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез.
10: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп эретик.
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: ООО

0: Кассиру, национальный билетный оператор. Озантал с программой Бранчир. Окраен, изунтиес, бичитисиксендур, бичитмашбер, сиксендуаз, бишисиксендур.
1: Икимен гирмалтанчиев, яшеклява автоплюс.
2: Болгар радиусы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
1: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 893-96-96-91.
2: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: Бермингнен артык түрі хам сорты. Березка питомнигі сізнің үшін нақлы ағаш, куақ, шулайық жайге хам көп еллік шешек өсінтілер әзірледі. Сізнің тілек бойынша кетіріп хам ұтыртып табирабыз. Өсінтілеріні дүріст тәрбиелеу сылыларын алатабыз. Газон жайы бойынша хызмет көрсетабыз. Березка питомнигі накел. Ең яқшасын сайлап аларға үлгір. Телефон 310033. Йоршаулы шәрі коды 88552.
4: Опас муниципаль районы башлығы Айрат Габділхак Улы Жиханшин барлық район, республика халқын, яқташларыны, қонақларыны Сабантуй берәмі білән қайнар қытлай. Сабантуй ул татар милләтен танытушы, аның рухи бердәмлеген арттырушы, күп еллы тарихы булған милли.

0: үзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
4: 12+. Әкерче муниципаль районы башлығы Ленар Фәритулы Нурғаянов барлық татарстанлыларны Сабан туй бәйрәме белән котлый. Һәм 7 июнь сәгать 10-да Әгерче ипподромында узачак Әгерче Сабан туйына чакырып кала.
5: Хөрмәтле ватандашлар, кадерле милләттәшләр, барлык Әгерче районы халкы һәм шәхсән үз исеменнән сезне милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабан туй белән тәбрик итәм. Сезне Әгерче Сабан туйында көтеп калабыз. Сабан туй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта. Алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез яқты болысына үміт үсті. Барығызға да ихлас көңілден исәнлік саулық, бәхет қам именлік тілім. Тымышларығыз мұл болсын, барлық қияларығыз шыңға ұшсын. Алдағы кендерді де ертларығызда дұсылық, тынышлық хүкім сүрсін. Бейрен білен.
6: 2026 жыл, яшик зеуюк.
7: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 253-53.
8: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Давлян.

0: Ютазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сауда өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгіне кел. Емашев 93.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Иғтибар, иғтибар, иғтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
8: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
9: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик.
10: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Бозын 4600 евро на 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Болгар Радиосында музыкаль премьера.
2: Лилия Гыймадинова, Сабантуй, Мурат Гайсинкие, Гульфия Шакирова сүзләре.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: И что это за? Я тоже.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Иғтибар! Тәзе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Хөрмәтле мөслимлеләр, мөслимебез қонақлары, сізіні 7 июнь күнне татар халқының милли бейрәме Сабан тойға шақырабыз. Милли ғұрып-ғадәтләребезне халқыбызның юмартлығын һәм қонақшыллығын шалдырған бу гүзәл бейрәм. Сізгә сөйенечле мизгелләр, күтәренке кәйеф һәм олы шатлыклар алып килсен. Мәйданнарда узачак кызыклы уеннар, от чабышлары һәм милли көрәш күңелегездә онытылмаслык хисләр калдырыр дип ышанабыз. Бәйрәм чарасы зур Сабан той мәйданында сәгать 10-да башланып китә. Бәйрәмгә рәхим итегез. Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5 14 76. Код 8 855 95.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
2: КПРФ Татарстанское республиканское отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации поздравляет татарстанцев с праздником Сабантуй. Пусть он будет ярким, вдохновляющим на новые успехи и достижения. КПРФ желает вам здоровья и счастья, дорогие земляки.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
5: Орша муниципаль районы башлығы Хисамыдзинов Алмаз Габдреуф улы барлық милләттәшләрен шын күңелдән Сабан туйы бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямьле бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә, күңелле итеп үткәрергә Орша Сабан туена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җәвит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Орша шәһәре үзәк стадионында сәгать 10-да башлыйбыз.
6: 2026 ел яш чикләве юк.
7: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
8: Общество с ограниченной ответственностью, торговый дом Солидком.

0: Форм является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Торговый дом «Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
1: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheater.ru. 16+.
2: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Раяз Фасихов.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Бермингнен артоктори хам сорты, березка питомнигы сезнен ищен нақлы оғаш, куақ, шулайық жайге хам көп еллық шешек усынтелер әзірледі. Сезнен тілек бойынша китеріп хам утыртып табирабыз. Усынтелерні дүріст тәрбиелі осылларын аңлатабыз. Газон жайы бойынша хызмет көрсетабыз. Березка питомнигына кел, ең яқшысын сайлап алырға үлгір. Телефон 31-00-33, Йоршалы шәрі коды 88552.
4: Порт сауда узагында ыр яңа жайге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен

0: Тілік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші йорт ЛКБ тоқталышы.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисына сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улыны Тфуллин барлык Татарстан халкын һәм балтачлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәеф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Балтач Сабан туена көтеп калабыз. 2026 ел яшьлекләве юк.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
4: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: Опасный муниципаль районы башлығы Айрат Габділхак Улы Жиханшин барлық район, республика халқын, яқташларны, қунақларны Сабантуй бәйрәме белән қайнар қытлый. Сабантуй ул татар милләтен танытушы, аның рухи бердәмлеген арттырушы, күп йыллы тарихы булған милли йола, хезмәт һәм дуслык бәйрәме. Фидакарлар бизи Сабантуйын. Апаста үтәчәк милли бәйрәмдә театрлаштырылган тамаша, көрәш бәйгесе, ат чабышы, алдыңларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясы, милли костюмнар бәйгесе ұйыштырылашак. Күлден балық тұту көбек қызықлы ойында өткерілешек. Сабан туын районыбыз өзішшенлері, башқұрт эстрадысы юлдызлары, хәм Татарстанның от қазынған артисты Илсия Бәдірдинова бізі. Хүрмәтлі милеттәшлер, сізні 6 июнь, шимбә күнді, күндізгі сағат 10-да Опас Сабан туы майданында күтіп қалабыз. Милли бәйрәмге рәхим итегіз. Хүрмәт белән Опас муниципаль район башлығы Айрат Габділхак Улы Жиханшин.
4: 2026 ел, яшекләуі юк.
6: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мет наркология өзәге жауаплығы шекленген жәмғияті.
7: Барыс та яқшы еді. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
8: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мет наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
9: Тискәрі ұғынтысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кенгешлешу керек.
10: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
11: Альберт Хисматуллин.

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сауда өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгіне кел. Емашев 93.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте Бакирова. Ком. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
4: Иртенгишай радио топ шуруның иганешесе Елмай Биектау сүт комбината СПС СК.

0: профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Нәрсе бірдә кейфін юк.
3: Эй, апа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
2: Лотос Мед наркология үзәге. Ишанышылы, зур тәжірибәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
4: Искәрі еғандысы болу иқтимал. Алдан табип білен кенгешләшу керек.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллігіна бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
6: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Сүнділ Билалова.

0: Әгірже 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойно нервы и голова.

0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
2: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жырчылар!
3: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. ОГРН 16-16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
8: Зарина Хәсәмшина. Моңайма, дускайым. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый ала.

0: Казани Батыров проходят конные скачки и веселые игры. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успеха во всех начинаниях. Пусть Сабантуй принесет радость в каждый дом, укрепит дружеские связи и подарит незабываемые впечатления. С праздником!
1: Ихтибар!
2: Ихтибар!
1: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп эретик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 16 грамм бренчир. Украин 18-784-7189-582-2026.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу һәм запас частьләр. Дамил, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Илья Мишапка.

0: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану, предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Или

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
11: Диле Нигматуллина, «Ал таңнар» җыр ошаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеме.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
2: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5 14 76. Код 8 855 95.

0: снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88, 253-99-88.
2: Курши, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің ма?
3: Минди тағын.
2: Мишлерін білесің енді. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеуіне китіріп та хуялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: Тимир Печь. Ишанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш района Яңа Кащак аулы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: 1000-дан артык төрле һәм сорты Берёзка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәйү буенча хезмәт күрсәтәбез. Берёзка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршаулы шәһәре коды 88552.
5: Эй, Вагый! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды, Курши? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
9: Биш земля. Биш секунд. Биш сорау. Һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында.
10: Уника плюс. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Гүзәл Салаватова.

Барбарусуда там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жай теме синең табында. 91.5 FM.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем.
2: Магия большого кино.
1: Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: XL Outlet.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
5: Бар. Ихтибар!
6: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть аренада.
8: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
10: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 районы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
11: хит, кайнар хит. Румия Фәтхетдинова, чынлап торып яраткан. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Билеты на vkfest.ru.
1: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
2: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.
3: Алсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

0: Уникальный Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о концерте-презентации «Татарские аутентичные музыкальные инструменты». Данный концерт проходил в музее Салиха Сайдашева. По словам кандидата искусствоведения, преподавателя теоретических дисциплин Казанского музыкального колледжа имени Ильяса Ухадеева Туймовой Гузель Равгатовны, данное отделение открылось только в начале учебного 2025 года на базе Казанского музыкального колледжа.
2: Искали специалистов, педагогов, музыкантов, которые смогли бы преподавать и обучить наших студентов и продолжить это дело, именно процесс развития музыкального инструментального искусства, которое было присуще татарам в прежние столетия. То есть наше название принципиально аутентичное мы используем для того, чтобы подчеркнуть именно подлинность и оригинальность татарских инструментов. На этих аутентичных инструментах мы предпочитаем исполнять аутентичную татарскую музыку, то есть те музыкальные образцы, которые существовали еще далеко до 20 века. Это какие-то образцы периода Казанского ханства, где-то это позднее Средневековье, а где-то еще более ранние сюжеты, которые восходят еще и к эпохе Волжской Болгарии. Ну, конечно же, начало 20 века тоже входит в этот ареал, безусловно, потому что мы знаем, что до начала 20 века еще шла эта традиция живая, пусть уже с элементами внедрения западноевропейских инструментов, музыкальных элементов, но тем не менее мы ее наблюдали. И сейчас мы на аутентичных инструментах именно ставим приоритет исполнять в том стиле и восстанавливать ту стилевую форму музицирования, которая была до 20 века.
1: На концерте была представлена новая актуальная интерпретация музыкального наследия татар прежних эпох. Были продемонстрированы аутентичные для татарского музыкального искусства инструменты с показом их особенностей звучания и интересными фактами из истории бытования в традиции, сказала Гузель Равгатовна Туймова.
2: Нашим большим выигрышным билетом оказался наш уникальный педагогический состав. Это неординарные музыканты, прекрасные энтузиасты, которые вот со своей творческой волной захватили и вдохновили молодежь. И такие краткие сроки, сжатые в ограниченных условиях,

0: смогли подготовить целую концертную программу и сразу же в ансамблевых составах. Это, конечно, поражает, восхищает. Да, это первый шаг, и это не окончательный формат того, что мы планируем. И, естественно, это будет набирать обороты, то есть это будет расширяться, углубляться и будет формироваться в более автономное, более самостоятельное направление.
1: Зрителям удалось познакомиться с неординарными педагогами-исполнителями, известными экспертами и молодыми музыкантами. Уникальная методика педагогов позволяет овладеть навыками исполнения на аутентичных инструментах в сжатые сроки, а также умением мастерски воссоздать стиль аутентичной музыки в новом звучании. Живой звук, мягкие тембры аутентичных инструментов и необычная трактовка музыкальных образцов погрузили слушателей в особую атмосферу, реанимирующую некогда знакомую музыкальную реальность. Инструментальное оформление татар аутентичных образцов, выполненные педагогами сектора, позволило вспомнить звуки давно знакомых мелодий и вывести звучание аутентичных мелодий в новый формат при сохранении аутентичного стиля. Нестандартный репертуар концерта включал образцы татарского музыкального наследия разных эпох, жанровое разнообразие концертной программы от дастанов до маршей и лирических напевов в исполнении ансамбля студентов музыкального колледжа на татарских аутентичных инструментах позволили ощутить сонорику прежних эпох. Об одном из инструментов нам рассказал музыкант Айдар Абдрахимов.
2: Турецкий васас переводится как вообще музыкальный инструмент. То есть, и как, например, у татар это кубыз. Например, кубызом можно назвать любой инструмент. Они имеют подназвание свои определенные. И вот сас, он, конечно, традиционно считается турецким инструментом. Он распространен, популяризирован в Турции. Они на нем играют всегда и до сих пор их производят. Вот. Но у нас в татарской культуре сас тоже бывал. Он, просто, видимо, какой-то небольшой был след этого инструмента. Но, тем не менее, есть два великих источника, которые я всегда ссылаюсь. Это стихи Тукая. Это первый источник. И второй — это песня Ильгам Шакирова. Сазановый Наден. Это вот об этом инструменте.

0: исполнении студентов музыкального колледжа «Сольно», а также в разных ансамблевых составах показала, как аутентичная музыка может и сегодня звучать актуально и свежо. Программу подготовили Гульнас Рашитова и Рената Минигалиева. Всего доброго!
1: Куплен для Татарстан. Многоликий Татарстан.

0: Барыгыздай ихлас көңілден исәнлік саулық, бәхет һәм иминлік тілем. Тынышларыгыз мол болсын, барлық хыялларыгыз шыңға ұшсын. Алдағы көндәрдә дә йортларыгызда дуслық, тынышлық хөкем сөрсін. Бәйрәм белән.
1: 2026 ел яшекле юк.
2: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям: автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
3: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
3: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Илгәрәй.

0: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші А йыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандағы телефон 259-29-39.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Порт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-й юрт, РКБ тукталышы.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
4: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
6: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
8: Болташ муниципаль район башлыгы Рамиль Рашидулы Нутфуллин. Борлык Татарстан халкын һәм болташлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туй белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Болташ Сабан туена көтеп калабыз. 2026 ел яшьлеге юк.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә

0: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!

0: Ура! Киттем ауылға!
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: продюсында реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.

0: под следующим специальностям: автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования. Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95. Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Торговый дом «Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
2: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-9-17-88-77-138.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
5: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Муслим, Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97.
2: XL Outlet.
3: Ихтибар, ихтибар. Ин яхшы хан куптерлі мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Имашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кил. Имашев 93.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи.

0: Стероиды куша. Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
2: Молодец! Мне тоже надо.
3: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
4: КПРФ Татарстанское республиканское отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации поздравляет татарстанцев с праздником Сабантуй. Пусть он будет ярким, вдохновляющим на новые успехи и достижения. КПРФ желает вам здоровья и счастья, дорогие земляки.
5: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
6: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: Ишетәсезме? Җәй тавыш.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
3: Прорвемся.
2: Грязное стекло и фары?
3: Ерунда.
2: Гололед?
3: Выкрутимся.
4: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским Союзом Автомобилей.

0: Просто страховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
5: Дәртле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп эретик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талстой, Рама, Бринчир. Украин, Изунсигес, 4784, 7189, 5080.
6: 2026 ел. Ящик лево 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Раяс Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға олына бағышланған жер.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.